максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

0: Вы перезвоните позже.
1: Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно много, без вреда для фигуры реальность. Ведь это вкусный, полезный и питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».
1: В Москве 7 часов утра.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Риттер Спорт в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
2: в ленте.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Конфетные.

0: Тогда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
1: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум.
1: Pit Vance, Fall Out Boy.
2: Планета вращается, солнце восходит и заходит, улицы темнеют, зажигаются огни. Будущее наступает, но ведь оно может и подождать до завтра. Никто из нас не знает, что будет дальше и в каком направлении мы идем. Но все это не имеет никакого значения. Главное – это момент сейчас и то, что мы есть друг у друга.

0: Вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

это «Максимум». Цифровая платформа «Максимум.ру». Слушай прямой эфир. Выбирай онлайн-станции на любой вкус. Читай про музыку, включай подкасты или тематические плейлисты. И главное, слушай как.

0: Максимальный безлимит. Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
5: Дмитровское небо. Современный семейный квартал в 500 метрах от метро. Собственный живописный сквер в 1,5 гектара. Стильный лобби, подземный паркинг, новая муниципальная школа и детский сад. Дмитровское небо. Ключи в день покупки.
6: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
8: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: Шуманский. В отпуске.
1: Привет, пупсы! Это Чак и Шум из отпуска.
2: Yeah.
1: У нас пухлый лайфхак.
2: И если вы не можете снять надувной круг, ходить теперь в нем так безопаснее.
1: До встречи в августе, ребят.
0: Лето, утро,

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
8: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
9: В «Ленте».
10: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного

0: сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM, Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
3: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
4: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы. Простаты.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация подлежащая раскрытию на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
7: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: максимум. Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Muse. Night Shift Superstar.
1: Свой 10-й альбом британцы выпустили 26 июня. Он получил название «The Wow Signal» в честь загадочного радиосигнала, пойманного в 1977 году. Предположительно, он мог быть отправлен внеземной цивилизацией. В текстах новых песен нашлось место как эмоциям от развода Мэтью Беллами с супругой, так и его размышлениям о тайнах далекого космоса. По словам вокалиста, в них он рассуждает о возможности контакта с чем-то намного большим, чем мы сами. Символично, что в процессе создания альбома три участника Muse также совершили контакт с куда более масштабными коллективами – лондонским хором и оркестром, который записывает саундтреки к десяткам культовых фильмов. В музыкальном же плане пластинка представляет собой футуристическую эклектику, где нашлось место и тяжелым восьмиструнным гитарам, и симфоническим аранжировкам, и синтезаторным экспериментам. Предлагаем вам послушать одну из песен с альбома, вдохновленную фанком и френч-хаусом. Композиция Night Shift Superstar прямо сейчас на радио.

0: Реклама.
1: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание, пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: это максимум. 5 ночей в сочинской гостинице. Новенький электросамокат. 350 килограмм арбузов. Нет, это не планы Чака и Шуманского на отпуск. Все это можно купить на 35 тысяч рублей, которые «Радио Максимум» подарит тебе по случаю своего юбилея. Уже в августе Чак и Шуманский вернутся из отпуска, а вместе с ними конкурс «Не спать 35» и еженедельные раздачи денежных призов самым внимательным и удачливым слушателям. Конкурс продлится до конца года. Все подробности в эфире и в социальных сетях «Радио Максимум». Реклама.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-394-4741, 16+.
7: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
8: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-7799. Максимум. Максимум. Музыка с характером.

0: вы тоже, но все равно слушаете «Радио Максимум».
1: Да, это похвально. Вот вам наш летний совет. Если вы пришли на пляж, а там заняты все лежаки, не беда.
0: Ищите себе свободный стояк. До встречи в августе.
2: Лето. Утро. Максимум.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Элитные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: ему на суточный ром.
1: 6+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боли спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
9: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
10: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Таймлайн. Год 1998. Beastie Boys. После парочки записей в суровом панковском стиле нью-йоркцы вернулись к корням, к олдскульному хип-хопу. Так что на их пятой пластинке «Hello, Nasty» количество живых инструментов было сведено к минимуму. А аранжировки вновь клепались из битов в духе 80-х, умопомрачительного количества всевозможных сэмплов и скретчей от маститого диджея «Mix Master Mike». На выходе получилась безумная эклектика, зависшая где-то между эпохами и звучавшая одновременно старомодно и футуристично. Масло в огонь подливали клипы к новым песням. Видео «Body Movin'» стало уморительной пародией на итальянский криминальный экшен «Дьяволик» 1968 года. А в «Интергалактик» ребята отдали дань уважения классическим японским фильмам о Годзилле и других гигантских монстрах кайдзю. Альбом «Hello, Nasty» вышел летом 1998 года и стал грандиозным хитом. Beastie Boys. «Body Movin'».

0: Каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов» на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.

0: Реклама.
1: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вместо очередей необитаемые острова. Вместо «все включено» киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
4: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
5: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
2: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
7: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
8: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
0: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
2: Да!

0: Команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothersdefeatfestival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: сказано на максимум. Ангус Янг, AC/DC.
1: Я могу играть любую музыку. Хоть джаз, хоть хэви-метал. Главное, чтобы в песнях был драйв.

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности гипермаркета Дом Лента.
2: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов. Мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите. Вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
3: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Нейросети учатся считать калории по фото. Ученые протестировали 4 ИИ-приложения на 102 блюдах, приготовленных в лаборатории с аптекарской точностью. Алгоритмы справляются, но не идеально. В среднем занижают энергетическую ценность порции на 250-345 калорий, а жиров недосчитывают около 30 граммов. Углеводы, напротив, определяют вполне уверенно. Здесь нейросети почти не ошибаются. Самый сложный вызов для ИИ – кето-блюдо. Минимум углеводов, максимум жиров, и алгоритм теряется. Все дело в архитектуре. Сначала сеть распознает продукты на снимке, затем оценивает объем порции по глубине и теням, после чего сопоставляет с базой данных. На каждом этапе возможна погрешность, и она накапливается. Авторы советуют воспринимать такой подсчет как полезную подсказку, а финальные цифры лучше сверять вручную. Нейросети уже близко к идеалу, но это не точно. Это были максимальные новости за одну минуту. До встречи в следующих выпусках.
0: Макси Ньюс.

0: Вопросов много.
1: Сколько стаканчиков мороженого ты съешь этим летом?
2: Сколько грибов и ягод ты соберешь в лесу?
3: Сколько новых, но отвратительных песен уже создал искусственный интеллект?
0: Ответ один.
4: Максимум! Максимум!
5: Максимум!

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0,5

0: Включите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», кредитные карты, кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Тбанк».
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Таймлайн. Год 1998. Плейсибо.
1: Самые ранние наброски песен для второго альбома группы начали появляться вскоре после релиза дебютника. Но тогда у Плейсибо был слишком интенсивный гастрольный график и не хватало времени на запись. Время нашлось лишь пару лет спустя, в середине 1998-го. Трио отправилось в крошечный поселок Бокс, что на юго-западе Англии. Оттуда родом первый вокалист Genesis Питер Гэбриэл. Именно там он основал свою студию звукозаписи. Продюсером Плейсибо выбрали Осборна, но не Оззи, а Стива. Прежде тот работал над пластинкой U2, а также пилил разномастные ремиксы в компании Пола Окенфолда. Именно такой продюсер и нужен был группе, чтобы разбирался и в гитарной, и в танцевальной музыке. Тем удивительнее, что на альбоме «Without You, I'm Nothing», вышедшем в октябре 1998 года, электроники было не так уж и много. Наоборот, его трек-лист оказался переполнен тягучими лиричными песнями с сильным влиянием глэм-рока. Немного погодя, глэма стало еще больше, когда на новой версии заглавного трека внезапно появился сам Дэвид Боуи. С выходом «Without You, I'm Nothing» Плейсибо немного сбавили обороты в британском чарте, зато обрели много новых поклонников в других странах.
0: Плейсибо. Pure Morning.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: «Новиков ТВ» для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала «Новиков ТВ». 1000 экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. 1 000 000 зрителей в месяц. «Новиков ТВ». 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Город.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В районе ЗИЛ появится необычный разводной мост. Круглый. Рендеры уже опубликованы. Конструкция напоминает несколько соединенных между собой овальных и круглых платформ. Когда по затону новинки пойдут сюда, часть моста раздвигается. Известно, что

Ради этого проекта отменят строительство двух других мостов в акватории. Интересная деталь. Новые мосты в Москве все чаще становятся архитектурными объектами, а не просто переправами. Например, на Патриаршем мосту сейчас проектируют цилиндрический сход на Якиманскую набережную. Внутри лифт, вокруг по спирали лестница. Его откроют в 27-м. Москва продолжает экспериментировать с формой. Разводные, пешеходные, с подсветкой, а теперь еще и круглые. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро. Максим.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
2: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
3: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
4: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
5: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях А.

0: Показания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
2: Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
6: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Новое. Прямо сейчас. Death Rocks. When the love is gone.
1: Парень, чье настоящее имя Дэнни Рокко, продолжает нести знамя классического хард-рока, музыки, которая гремела еще задолго до его рождения. В этом июне Death Rocks выпустил свой третий альбом «To Hell and Back», одним из треков с которого стал бескомпромиссный боевик «When the Love is Gone». Вот что о ней говорит Дэнни.
2: «Эта песня бьет тебя под дых. Она о потере чего-то, что было для тебя всем. Там агрессивные рифы, но вся суть в моментах хрупкости между ними. Забавно, ведь порой современный рок кажется настолько отстраненным, словно он звучит с далекого холма. Но я всегда чувствовал, что если смешать эту музыку с настоящей болью и правдивыми историями, она станет мощнее, чем любой перегруженный риф или брейкдаун на планете».
1: Слушаем Death Rocks с треком «When the Love is Gone» прямо сейчас на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб.

0: Neuhausen Светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Топлента.
1: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И в ЛСР заходи, покупай.
2: Парксайд. Семейный квартал бизнес-класса в объятиях Битцевского леса. Живописные виды на зелень до самого горизонта и собственный яблоневый сад. Парксайд – это ваш зеленый оазис рядом с метро. Парксайд – гармония природы и города. Ключи в день покупки.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Технологии.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Airbus A350 провел в воздухе 24 часа и 24 минуты без посадки из Мельбурна в Тулузу. Длина маршрута превысила 23 тысячи километров. Это пока не официальный, но рекорд дальности и продолжительности среди коммерческих рейсов. Если его подтвердят, он побьет достижение Boeing 777. Тот пролетел из Гонконга в Лондон чуть более 21 тысячи километров за 22 часа 42 минуты. Airbus создавали специально под проект прямых беспересадочных рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Первый маршрут запустят в октябре 27-го, а билеты появятся в продаже уже в феврале. 24 часа в небе и никаких дозаправок. Технологии идут вперед. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Run.
1: Partner, keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Завод». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+. Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону

путешествие по главным моментам музыкальной истории. Год 1995. The Smashing Pumpkins. Лидера тыкв Билли Коргана «Хлебом не корми» дай вместо обычного альбома выпустить двойной или неоконченную музыкальную сагу длиной в 5 лет или рок-оперу в 3 актах. Впервые The Smashing Pumpkins взялись за это в 1995 году с двойной пластинки «Melancholy and the Infinite Sadness». Ее записывали сразу с 2 продюсерами, которые пришли на смену Бутчу Вигу. Последний настолько сблизился с тыквами, что эта дружба могла повлечь за собой череду крайне нежелательных музыкальных самоповторов. Также Корган ослабил контроль и позволил остальным участникам вносить больший вклад в новый материал. Нередко Билли отправлялся писать вокал с одним продюсером, в то время как другой продюсер работал над инструментальными партиями в соседней комнате. Таким образом, за несколько месяцев группа сочинила и записала 57 песен, из которых до релиза дошло менее половины. Их поделили на 2 части – диск с более привычными рок-песнями и подборку более экспериментальных композиций. Год с небольшим Smashing Pumpkins обкатывали все это добро на гастролях, во время которых Билли навсегда лишился волос. Вскоре после завершения тура группу позвали на церемонию Грэмми, где она выиграла приз за лучшее хард-рок исполнение. The Smashing Pumpkins, 1979.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
2: А что если полететь летом в Арктику? Китовый берег. Премиальный отель на берегу Баренцева моря. Киты, приключения, спа и полная перезагрузка. Китовый берег. .ру.
3: Новиков ТВ для вашего бизнеса. Продвигайте компанию в эфире премиального индор-телеканала Новиков ТВ. Тысячи экранов в топовых локациях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи. Миллион зрителей в месяц. Новиков ТВ. 10 лет в эфире. Узнайте больше на сайте novikovtv.tv.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. Минтранс разрабатывает поправки в законодательство, чтобы поездки в такси для семей с детьми стали доступнее. Законопроект уже на согласовании с ведомствами. Параллельно готовит дорожную карту вместе с сервисами такси. С 1 июня в Уфе запустили пилот. Многодетные семьи получают скидку 30% на детские поездки. Если опыт признают удачным, его могут расширить на другие регионы. Простая арифметика. Минус 30% к стоимости поездки, плюс 100% к желанию семьи выехать в город. Мелочь, а приятно. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва.

0: С 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21 и 22 августа. Подмосковье, Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
2: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

будни на максимум. День может идти не по плану. Главное, что рядом правильная музыка. Максимум.

0: Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Мэрилин Мэнсон. Exit Wound.
1: В январе мультиинструменталист Тайлер Бейтс в третий раз покинул группу Мэрилина Мэнсона. Причина все та же, что и прежде. Он хочет сосредоточиться на своей деятельности кинокомпозитора и дописать саундтрек к «Новому горцу». Однако связей с Мэрилином Бейтс рвать не стал. И он все еще заявлен продюсером и единственным соавтором всех песен с грядущего альбома «One Assassination Under God Chapter 2». Вот что об этом релизе говорит Мэнсон.
2: «Он завершает мою историю. Я использовал каждый брошенный в меня камень, чтобы заточить свои грани. Я перерос чистилище, в котором находился, и вырезал эти песни на коже мира. Надеюсь, что их прослушивание оставит на вас шрам, который вы не сможете забыть».
1: Пластинка увидит свет уже в середине августа. Ну а сейчас предлагаем вам послушать ее первый сингл. Стильную и готичную композицию «Exit Wound» на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
2: Вейв. Уникальный семейный квартал бизнес-класса между двух акваторий с собственным парком на набережной. Эстетичная архитектура и продуманное благоустройство. Богатая инфраструктура для отдыха, спорта и развлечений. Вейв. Ключи в этом году.
3: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
6: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Нейросети.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В Астане всю неделю со 2 по 8 августа проходит главная международная олимпиада школьников по искусственному интеллекту IOAI. 478 участников из 103 стран, включая сборную России. И здесь важная деталь. Впервые соревнования принимает российская платформа. Это не просто задача-ответ. Она оценивает весь процесс. Исходники, промежуточные файлы, веса обученных моделей. Принципиально другой уровень для таких турниров. Схема такая. Сначала модели проверяют на открытых данных, чтобы участники могли доработать подход, а лучшие решения подгоняют уже на закрытом наборе. Один турнир, 103 страны, 478 юных умов и российская платформа в центре мирового ИИ-движения. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Реклама.
1: Ой, это у меня в глазах двоится.
2: Не двоится, а двойные бонусы. За покупку любых товаров на АЗС «Татнефть» совершайте покупки в кафе и магазине и получаете двойную выгоду на карту Клуба Чемпионов.
3: Двойные бонусы, двойная выгода на АЗС «Татнефть».
4: Акция действует на все товары кафе и магазина, реализуемые на АЗС «Татнефть», за исключением табачной продукции. С 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: 6+.
2: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
3: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Конфетный

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: 15-й юбилейный Байкер Бразерс фестивал начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Драматикс, Манапарт и Монгол Шуудан. Мото

0: Избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Timeline. Год 2000. Linkin Park. Первые демозаписи песен для одного из главных альбомов нулевых проходили в доме родителей Майка Шиноды. Там участники группы оборудовали минималистичную студию, потратив на все про все около $300. Звук получался такой себе, но главное у ребят уже было – умение писать цепляющие рифы и мелодии. А все остальное уже дело техники. Сначала к ним присоединился талантливый вокалист из Аризоны Честер Беннингтон. Потом появилось всем известное название Linkin Park, а в конце концов группа обрела могучих покровителей – лейбл Warner Brothers. Правда, покровительство это вскоре обернулось давлением. Студийные боссы требовали поменять звучание альбома и даже выгнать на мороз Майкла Шиноду. Лидер и главный композитор группы якобы показался серьезным дядем в костюмах, бесперспективным, и лучше бы его поменять на какого-то нью-йоркского рэпера. Но все кончилось хорошо. Участники Linkin Park отстояли и свой стиль, и своего друга. Hybrid Theory вышел осенью 2000-го и сходу принялся бить рекорды продаж. Он стал не просто самым кассовым альбомом года, но и самым успешным дебютником 21 века в принципе. А композиция «Crawlin'» принесла группе ее первую Грэмми.
1: Linkin Park, «Crawlin'».

0: Реклама.
1: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru 0+.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Искусство.
1: Всем привет! В этом выпуске максимальных новостей. В России появилась национальная премия имени Майи Плисецкой. Художественный руководитель премьер-мариинского театра Александр Сергеев. Миссия простая и амбициозная – создать новую балетную хореографию. Заявки принимают до 15 августа. Из участников сформируют 6 творческих команд. Они приедут в Петербург, где 2 месяца под руководством мэтров будут рождать балетные новеллы. Премьеры покажут осенью 26-го в 2 столицах, а весной 27-го назовут победителя. Команда-лауреат получит шанс поставить полноценный одноактный спектакль. Приглашают молодых профессионалов с профильным образованием, а оценивать будут звезды российского балета. Майя Плисецкая была символом дерзости и свободы на сцене. Новая премия – попытка передать эту эстафету следующему поколению. Это были максимальные новости за одну минуту. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке

0: понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на dbank.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПО Сбербанк. ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО НПФ Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Hollywood Undead. Feels like home.
1: В прошлом году ветераны рэп-рока прямо заявили, что не планируют выпускать полноформатных пластинок. Мол, эпоха стримингов перевернула всю индустрию, и теперь почти никто не покупает альбомы. Слушатели лишь пробегаются по верхам, и музыканту очень повезет, если они удостоят его трек хотя бы полуминутой своего времени. Так что Hollywood Undead перешли в режим выпуска отдельных синглов, одним из которых стал Feels Like Home. Даем слово участникам группы.
2: Здесь поется о привыкании к вещам, которые медленно ломают тебя. Так что эта песня для тех, кто сломлен. Это напоминание о том, что они не одиноки, и что с нами они могут чувствовать себя как дома.
1: Немного спасительного музыкального успокоения от Hollywood Undead прямо сейчас на радио «Максимум».

0: вернемся к музыке через полминуты.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
2: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама. Зимой в Арктику? Да, если это Арктик-отель, Китовый берег, уютные номера у кромки Баренцева моря с видом на северное сияние, сафари на снегоходах по бескрайним просторам, спа и полная перезагрузка. Китовыйберег.ру.
1: Тук-тук-тук, слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада до 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый, всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
3: «Лучи» – яркий семейный квартал в 500 метрах от метро и в окружении крупнейших зеленых массивов. Современная архитектура, благоустроенные дворы, подземный паркинг, а также новые муниципальные школы и детские сады. «Лучи» – получи ключи в день покупки.
4: Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Ну, здорово, пираты! Здорово, бандиты! Привет, привет, привет! Да, я вернулся из отпуска. Да, все будет хуже, чем было до моего отпуска. Да, настрой серьезный. Да, решил вам испортить очередной вечер. Ну, в смысле, первый вечер после моего отпуска. Классным музоном! Третий день августа, друзья. Лето нам терпеть. Хо-хо, шутки черные. Теплый юмор летний. Еще 27 дней, и для начала моего шоу «Pain Shot Your Mouth» поставлю позже.

Depeche Mode, Pain That I'm Used To. Какой же сегодня праздник, дети? А знаете, какой сегодня праздник? Какой сегодня праздник, дети? Отвечать. 3 августа, сегодня понедельник. Сегодня день арбуза, между прочим. Очень универсальный фрукт, которым можно наесться и напиться. Между прочим. День числа 3. Сегодня хорошее число. Я всегда считал его своим. Ну, почему? Потому что я русский человек, и вот у нас в менталитете число 3, оно такое, оно практически святое. Оно прям 3 богатыря, все время там Святая Троица, все такое. У нас про троечку все. А потом я узнал, что оказывается мое число... Я даже не узнал, не помню, где я узнал. Оказывается, мое число 2. И вот если раньше я там 3 раза плевал, там, не знаю, дверью хлопал или что, я же его кэрищик, понимаете? Для меня это очень важно, что сколько раз делать что-то, какое-то действие,

то потом все было хорошо. Или если не сделал какое-то число раз определенное действие, все будет плохо. Ну вот, раньше я делал по 3 раза всего, там, не знаю, 3 сахара, 3 раза чего-то вот это. Теперь по 2 делаю. Это гораздо сужает круг вариативности в любом деле. Так что не то, чтобы я сильно счастлив тем, что мое число теперь 2, но вот так. Также сегодня день поцелуев с зеркалом. Вот расскажите об этом Таркану обязательно, потому что мне кажется, что у него вот эта песня, там не Шикадама, другая. Вот это Танкарсам, мне кажется, это он зеркало целует. Далее Лимп Бизкит. А прямо сейчас Орсон на радио Максимум. Ain't no party.

Лимбиски, порный. Хотел сказать, но хорошо, что не сказал следующее слово. Хотел сказать полный раз этот самый, но ограничился ошибкой в слове полный. Сказал порный. Простите, не по Фрейду. Екатерина прислала: добрый день, шкатулка приехала храниться до 21 июля. Хо-хо, я был в отпуске. Добрый день. Отправила повторно, скорее всего, на ту же почту России придет. Слышал, что вы в отпуске, так что все норм. Максимально хорошего отпуска. Трекер номер. Спасибо, Екатерина, за сувенирчик. Буду отслеживать. Так, что еще пришло? Алексей пишет: Константин, рады вас снова слышать. Передадим Яночке привет и солнечная песня в наши московские дождливые пробки. Спасибо. Пожалуйста. Ксения Гайдаш пишет: привет, Костя, ура, с выходом тебя. Мне шикарный подарок на день рождения. Мне сегодня 37. Очень хочу услышать поздравления от любимого ведущего. Отличного тебе эфира. Жги. Спасибо тебе, дорогая. В честь твоего дня рождения фейерверки. Я вернулся из отпуска, полный петардочек, разных хлопушек и салютиков. Все это твоя честь, Ксения Гайдаш, с 37-летием тебя. Вот, я знаю, что некоторые, скажем, кому 43, там переставляют местами на тортики. Получается 37, там кому 52, там 25 получается. Но тебе переставлять не будем, 37 нормально, а то 73 получится.

0: совсем нехорошо. Кэб Мэд Макс написал, кстати, стихотворение впервые, по-моему. Включаю радио, и снова этот голос ползает в душу, словно юркий полос. Сейчас, конечно же, со стрит, наверное, тем кого-то удивит. Не буду, из принципа. Приправив щедрой порцией сарказма, не удержать его от этого соблазна. Расскажет пару новостей, чуть извернув и сделав их смешней. И, ухватив сознание наше своей властной рукой, уверенно потащит за собою. Прекрасной музыки безбрежные океаны будет причинять добро нам там. Так, с возвращением, Костя, с возвращением. Пускай эфир сей будет откровением. И все грядущие огнища, бомба, ураган, взрыв мозга, снос башки, надорванный от смеха барабан. Спасибо, Кэт Мэд Макс. Вот на самом деле удивил, приятно. Я не знал, что ты еще и стихи пишешь. Поэтому в данном случае прям прощаю тебе и благодарю тебя за столь объемную форму повествования, которую прислал в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-1037. Присылайте и вы. 8-926-007-1037 после рекламы Ози Осборн.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
6: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Риттер Спорт» в ассортименте 100 граммов 154 рубля с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
8: в ленте.
9: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
13: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на kgm.ru и в официальных дилерах.
14: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
15: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
17: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
18: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
19: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
20: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк.

0: конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

The Great Divide, Noah Kahan, Радио Максимум. Мила Маклакова пишет из Калининграда. Вечер. Добрый пан Михайлов. Привет, Маклакова. Тоже очень рада снова слышать твой голос в эфире. Возвращаясь из аэропорта, провожала максимальную подружку и твою ученицу Лену Васюкову. Оу, нормально вы пересеклись. Мы весело и с приключениями провели неделю, катаясь по Калининградской области. Я даже открыл для себя новые красивые места, словно я сама была туристкой. Но нам для максимального счастья однозначно не хватало вечернего эфира и тебя. Спасибо большое, приятно. Кэп Мэд Макс пишет. Бывали и раньше стихии, тоже к возвращению после отпуска. Просто не так часто, как хотелось бы. А может и не нужно чаще, а может и не нужно. Дмитрий пишет. Привет, Константин. Не ожидал тебя сегодня услышать, но приятно удивлен. Признавайся, хотелось на работу или еще бы отдохнуть? Ты знаешь, вот ровно столько, сколько надо было, столько и отдохнул. Вот честно, прям не надо больше уже, 100%. Прям очень хорошо. Что там, что звучит? Или мне кажется, а нет. Значит, такое была эта музыка. Мне вдруг флейта померещилась. Ну, реально, она там есть, блин. Глюки, а раньше я не слышал. О, нормально. Со свежим ухом вернулся из отпуска. Да, вот ровно столько, сколько надо, столько отдохнул. Прям уже хотелось в эфир и по вам соскучился, дорогие. Никита Янин пишет. Привет, Кость Санж. Привет, дорогой. Привет, Никита. Ох, ОКР больная тема. Я сам ОКРщик лютый с детства. Все пытаюсь с этим как-то бороться, но борьба это только отнимает еще больше энергии и сил душевных. Иногда так мешает в бытовых делах, а жуть. Как же, блин, прошивку-то поменять, наконец. Да, ох, как тебя понимаю. Сегодня прям вот опаздывал по делам. Не хочу бытовыми грузить подробностями. Но, в общем, ОКР меня сегодня задержало сильно дома. Но вы знаете, как у ОКРщика задержать. Просто в коридоре рассыпать коробку спичек и все.

0: Как ты отдохнул, чем занимался? Ну, ты знаешь, Никита, на 2 недели я задержался на Эли Ранчо после празднования своей днюхи, потом рассматривал кучу вариантов предложения и продолжения отпуска. В результате скатился в банальную Турцию, в скромный отельчик в сети «Терраса Манавгати». С отличным, кстати, пляжем и кучей немцев. Русских было всего 3 или 4 семьи, русские были отличные. С немцами тоже ужились нормально, без геополитики и прочих вот этих вот всяких разногласий. Отдохнули вот прям, мне кажется, что вот геополитика существует только там, а в каких-то нейтральных зонах, ну, вроде как, знаете, как звери на водопое. Они не дерутся, не задирают друг друга. Так же и вроде как в отелях. Отдохнул вот, как я сказал, прям точно сколько надо. Больше уже не хотелось, очень соскучился по эфиру и по вам, дорогие. Ладно, хватит уже обо мне. На максимум главная музыка. И ровно через минуту крутой трек от Папа Роуч.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Так, це Smash Mouth, саме Believer были.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Зачитался вашими сообщениями. Юрий пишет: Костя, привет! С выходом в эфир, рад снова слышать тебя, радуй нас своими эфирами, шутками и зажигательным панк-роком. Всем прекрасного настроения от пятой бригады. Хьюман пишет: о, как я рад тебя слышать. Константин, привет, привет, привет. Это прям сюрприз. Надежда пишет: о, костер, ну наконец-то, жарко, максимальные вечера на месте. Какая же была скукотища. Маргарита пишет: ура, привет, мы скучали, Константин, максимального вечера. В подкасте увидела пост о вечерней прожарке, не поняла, подумала, какая ерунда. А потом услышал твой приветственный вопль и все. Максимально радостные улыбки на весь вечер. Спасибо большое. Владимир Семенов пишет: Кость, привет, дождался наконец-то, сколько можно отдыхать? Месяц всего. Осталось утренников дождаться, и жизнь встанет в привычное русло. Арсений Бровинский пишет: добрый вечер, Константин. Здорово, Арсений. С прошедшим днем рождения. Спасибо, дорогой. Не болей, не грусти, ничем на людях не хрусти. А то немецкие пенсионеры не такие. Нет-нет, да и вывернут откуда-нибудь из-за угла. О, боже, я вспоминаю первое посещение немецких бань Каракалы в Баден-Бадене. Это был кошмар, если понимаете, о чем я. Они же там все без вообще какого-либо белья ходят. А я такой, я в плавках нарисовался.

и словил взгляды осуждения, понимаете, от немецких пенсионеров, от этих немецких дедушек, у которых висит, и бабушек, у которых тоже висит. Вы понимаете, о чем я? Там чуть ниже, там чуть выше. Но все висит, понимаете, и я в плавках своих, типа, приличный пришел. А наоборот, с их точки зрения, я там был, в общем-то, вне каких-то правил этикета в немецкой бы. Ну, в общем, это кошмар. Я больше, конечно, не ногой в такие заведения. С первым эфиром после отпуска тебя ждали, надеялись, ура. Влад пишет, это просто праздник какой-то. Костя, ты вернулся, не ожидал сегодня услышать тебя. А вот и я. Сергей, привет, рад снова слышать. Максимум всегда хорошо, а после 5 вечера еще лучше. Отличного эфира и настроения всем нам снова. Ура! Максимум. Всем вам, дорогие, от всего коллектива «Радио Максимум», от всей души «Red Hot Chili Peppers», «Other Side».

0: Максимум. Мобильное приложение «Радио Максимум». Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
2: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
4: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.
5: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве. А в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
6: Квартиры топ, цена огонь. Бери сейчас, не жди момент. Ты выбирай, и в ЛСР заходи, покупай.
7: Зилард. Флагманский проект группы ЛСР на благоустроенной набережной Москвы-реки. Концептуальный квартал от мировых архитекторов в престижном Даниловском районе с современным ландшафтным парком, образовательным центром и музеем Зилард. Застройщик группы ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. А ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум. Максимум.

0: Приветики, пистолетики, друзья. 3 августа, сегодня 18:03. Точное московское, точнейшее. В этом часе Джеймс Блант.
1: You're beautiful.
0: Мьюз, Рамштайн, ACDC, Джей-Зи, Линкин Парк, Моби, Pretty Reckless, Three Days Grace, The Killers, Nickelback и прямо сейчас Scorpions. No one like you, слушатель Радио Максимум.

0: Scorpions, No One Like You. 18:07 точное московское время. Ну что, давайте начнем тему вечернего эфира. Сегодня тема события июля. Научились... Сейчас, секунду, влезает гадость какая-то. Не буду говорить, в какой сети. Научились кататься на водных лыжах, остались без отпуска из-за того, что в первый же день отдыха вам прилетело приглашение на работу мечты. А может быть, перед просмотром новой «Одиссеи» вы прочитали ее первоисточник на греческом языке. Делитесь удивительными, забавными и памятными историями, которые произошли с вами в минувшем июле. Одним словом, месяц не виделись, друзья. Как вы себя вели за это время? Хорошо или максимально плохо? Хочу проверить. Как обещал перед отпуском, вернусь, проверю. Вот вернулся, проверяю. Что вы делали июль? Какие события крутые, знаковые произошли с вами, пока мы с вами не виделись и не слышались? Пишите, пожалуйста, в Макс, Радио Максимум, на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Также функционирует официальная группа «Радио Максимум» в Максе.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум». Если радио, то «Максимум». Если автомобиль, то «Теннет Т7». Партнер ООО «Теннет Рус». «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. «Теннет Т7».

0: Killers, Just Another Girl. Спрашивал вас, что у вас случилось, пока меня не было. Как вы себя вели, максимально хорошо или максимально плохо? Арсений Боровинский пишет: вот события июля. Перенес 2 хирургические операции. Вел себя образцово, хоть жена и не верит. Регенерирую, настраиваюсь на ваши судоры остроумной колкости и на бархатный сезон. Выздоравливай. Что я смогу пожелать? Восстанавливайся поскорее. Это правда, желаю от всей души. Наталья, привет. Слездила. Так и написано. То есть это новый глагол получился. Не съездила, слездила. В минералогическую экспедицию на Южный Урал. А, ну туда только лездить можно, да. Жили в доме в деревне с туалетом на улице, баней и умывальниками. Было очень жестко. Работали молотком на аномальной жаре от 33 до 36 градусов. Хе-хе. Я помню в моменты отдыхов во вторую половину июля как-то термометр в отеле показал 43. Но нашли, накопали крутые минералы и даже нашли крупмцы золота. Крупмцы золота. Крупмцы. А, крупицы. Я помню. Крупмцы золота. Это что у вас? Это крупмцы золота. Было безумно тяжело, но впечатление офигенное. Елена Севенькова пишет: вот оно счастье, включаешь радио, а там Константин вещает. Константин, с выходом яркого и позитивного эфира. Спасибо большое. Сергей Вовк пишет: приветствую тебя, великий ужасный Кость Саныч. Здорово, Сережа. С возвращением в эфир тебя, а то месяц без вечернего угара было тяжело, но теперь-то нагоним упущенное. Не споткнись. В июле наконец-то купил аккумуляторный триммер и газонокосилку-тележку. Теперь участок выбрит. Класс. Надежда пишет: Костя, здравствуй, как же классно слышать тебя снова. Ура, обнимаю крепко-крепко. Спасибо большое. Дмитрий пишет: пока тебя не было, вел себя до бесконечности несносно. Женился. Ты представляешь, до чего доводит твое отсутствие? Надежда пишет: ну, смайлики. Кулак, сердечко, сердечко, сердечко. И два пальца, как у дайвера. Ок. Ну, расценить можно по-разному. Вот эти два пальца, они же отверстия. Спасибо большое.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления.

0: Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
2: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
7: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочной сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: The Pretty Reckless from Death. Спрашивали у вас, как вели себя, пока меня не было. Надежда пишет: Кость, каждый думает меру своей испорченности, который прислал мне 3 смайлика, вернее 5. Кулак, 3 сердечка и пальцы указательные с большим кольцо, как окей у водолазов. Ну, знаете, что у водолазов, у дайверов окей — это не палец вверх. Палец вверх — это значит всплываем. Палец вниз — это значит вниз идем. А если вот так кружочком палец делаете, то это значит окей. Значит, все хорошо. А если рукой вот так вот, типа со-со, знаете, вот, жест со-со, Павлиашвили. Ну, такой вот. Ну, это значит со-со. Ну, так себе. Типа. Так что вот. Но это жест, опять же, когда указательный палец соединен с большим, можно и принять за, так сказать, отверстие. Сами понимаете, какое. Ну, вот она и пишет. Кость, каждый понимает меру своей испорченности. Я в плане музыки, что она великолепна и в нужном порядке. Спасибо большое. Стараемся. Александр Иванов пишет. Константин, приветики. Очень было скучно без вас. Спасибо большое. Татьяна пишет: добрый вечер, с выходом в эфир. Очень скучала без вечернего эфира. Спасибо. И да, у меня тоже ОКР, только у меня все по 3 раза. Боюсь на какую-то другую цифру переходить, а вдруг это будет не 2. Ну да, так 5-6, так. Плевать через плечо. 6 и больше раз, ну такое себе. Чтобы не сглазить, да, там. Пулемет. Роман Беляев пишет: добрый вечер, Константин. В июле, в эпоху топливного кризиса, скатались в Г-Тобольск. 430 километров. По дороге ни одной работающей заправки не встретили. Побродили по Тобольскому Кремлю и поглядели на Иртыш. И посмотрели дом-музей Николая II. Николая II, простите. Николая II, сиквел. Домой вернулись благополучно. В «Безумного Макса» играть не пришлось. Отличного эфира, скучали по вам. И фотки Тобольск, очень красивые. Так, а если вы не играли в «Безумного Макса», то есть не бились за бензин, насколько я помню, этот «Безумный Макс», «Мэд Макс» с Мелом Гибсоном еще назывался «Битва за бензин» или «Войны за бензин». Значит, если вы за бензин не бились, ну, ни одной заправки, значит, вы бензин что, тырили? Вот это вот, сливали, да, отсасывали, да, из машиночек, у которых бензобак не закрыт на замок, да, да, Ром, признавайся. Сергей пишет: привет. Рад снова слышать, хорошо или плохо, пока не ясно. Купил квартиру в СПБ, немножечко в ипотеку. Ну, можно либо в ипотеку, либо нет, не бывает немножечко ипотеки. Зато без мамы и пап, хотя я только за, когда помогают родители. Всем удачных и обдуманных решений и покупок. Спасибо, дорогой, на тебе. Из ипотеки выбраться удачно, без потерь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон.

0: Джей-Зи, Линкин Парк, нам.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:43, точное московское время. Надежда пишет: Костя, а правда, что Грильфест отменили? Мне в ВК пришло СМС об отмене. Да, увы, по независимым от нас причинам, Грильфест, к сожалению, отменили. И денежку мы вернем, естественно, в течение ближайшего месяца. К сожалению. Это плохая новость. А хорошая новость в том, что первое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию заработали наши девчонки в Париже. Запоминайте имена: Кира Черезова, Майя Дорожко, Екатерина Косова, Елизавета Минаева, Светлана Павлова, Елена Шабанова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник. Наши девчонки-синхронистки. Первое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию. Гордимся.
1: Слушайте

Рамштайн, Мутор, 18:52, точное московское. Спрашивал у вас, как вы себя вели, пока меня не было, что вы делали в июле? Константин, привет, пишет Евгений из Подольска. С возвращением, нам тебя не хватало. К

0: теме вечера вели мы себя хорошо. Впахивали, как папы Карло, ежедневно делали смокер. Да и вообще работали. А вот сейчас сидим за 200 километров от Москвы на природе и слушаем «Максимум». Передай, пожалуйста, привет трем парням из Подольска. Привет трем парням из Подольска. Через 3 минуты Джеймс Блант и Мьюз.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».

0: Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украинец 127-39-24-7-4-1, 16+.
2: Жилой квартал «Секрет Гарден». Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро «Калужская» и «Воронцовская». «Секрет Гарден». Старт продаж по выгодным ценам.
3: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. До конца августа 1000 товаров для стройки, ремонта и сада. До 399 рублей. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товаров ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Квартиры топ. Цена огонь. Бери сейчас. Не жди момент. Ты выбирай. И волосы заходи, покупай.
6: Обручево 30. Дом премиум-класса с неповторимой архитектурой и собственной инфраструктурой для резидентов. Детская игровая комната, студия йоги и коворкинг. Гранд-лобби с камином, роскошные двухуровневые квартиры с террасами и панорамные виды на столицу.
7: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Собака, лай. Лай, лай, лай. Делай. Simple plan. Your love is a lie. Love.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Да, your love is a lie. Вов. Инженер Ти пишет: привет, Кость Саныч. Не переставал уставать тебя не слышать. Ну, это так, лирика по теме. На нашу годовщину в июле сгоняли на пару дней в Тверь. Вели себя исключительно плохо. Приставали к капитану судна по Волге, чтобы побывать в... И побывали в рубке, что вообще-то запрещено. Освоили местные харацы и еще несколько заведений. Купались в Волге и еще много чего нехорошего. Так, Волгу теперь дезинфицировать придется. Ну, ты, наверное, можешь такое себе представить. Да, Александр... Александрович Тимин, могу себе такое представить. Спрашивал вас, друзья, как вы себя вели, пока я был в отпуске. Что вы делали в июле такого замечательного, знаменательного и знакового? Своих подвигов июльских, подвигах. Пишите, пожалуйста, в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-1037. Арсений Боровинский пишет: говорят, что многие жители зарубежья хотят побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же россияне так устают, что потом так отдыхать.
1: Это музыка «Максимум».

Depeche Mode, It's No Good. 19:19, точно Москва. Сейчас еще и 19 секунд будет. Итак, внимание, 19 часов, 19 минут. 19 секунд. Воу! Что-то сейчас должно произойти. Магия чист. Ничего не произошло.

Так, с кайфом довез. Дай бог ему здоровья. Сделай, пожалуйста. Анатолий, надо бы... Блин, не знаю. Сделай, пожалуйста, красиво, по-братски. Надо вот так писать. Сколько денег? Надежда пишет: да, скучали мы дико по эфирам максимальным все время. Юлия пишет: привет, Костя. А это... Руки смыкаются на чьей-то шее. И вот сердечко, знаете, как двумя руками делается так...

0: пальцы согнуты и большие пальцы вниз. Ну, короче, вот когда двумя руками делать сердечко. Это руки смыкаются на чьей-то шее. Так, блин, по радио показать не получится. Давайте я запущу сейчас в свои соцсети везде. Во все запрет-сети там кругом. Запущу видео, где все это покажу. Так что ловите меня, я везде Робин Бэт. Если что, Робин Бэт Офишал. Или просто Робин Бэт, Робин Плохой. Так что вот сейчас там все покажу. На радио не показать.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость плюс новый 4-х.

0: Вот что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-САП. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
2: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
3: В ленте.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
7: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
8: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Foo Fighters, Asking for a Friend.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Надежда пишет: да, скучали мы дико по эфирам максимальным все время. Арсений пишет: говорят, как первый день после отпуска проживешь, так и год рабочий встретишь. Я первый день после отпуска шикарно провел в вашей компании, дорогие слушатели. И думаю, что так будет до конца года. И это очень круто. Алексей Рапацевич пишет: рад приветствовать тебя, Константин. Очень рад твоему возвращению. Надеюсь, отпуск прошел на ура. Еще как. Спасибо большое. Спасибо. Так, ребятки, у меня есть для вас билетики на ежегодное шоу главных звезд ММА-серии. У вас есть отличный шанс увидеть топовых бойцов во всей красе. На своем следующем турнире ММА-серия не планирует сбавлять обороты и готовит для зрителей нечто по-настоящему уникальное и запоминающееся. Одно из главных событий вечера – схватка Андрея Василенко, который, казалось, видел в октагоне ММА-серии буквально все – от горячих дебютов до титульных боев, и теперь примет дерзкий вызов от амбициозного Арсена Нарсисяна, вернувшегося в лигу с новой силой. Москва, 5

1 сентября Международный центр бокса в Лужниках. И два билетика на это шоу главных звезд ММА серии достанется тому, кто победит меня в игре «What the Fact». Это игра, в которой говорю три факта про что-нибудь или про кого-нибудь, один из которых является не фактом, а фейком. Распознали, где не факт? Билетики ваши. Для того, чтобы принять участие в игре «What the Fact», нужно прислать заявку на Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. Присылайте заявочку на Макс Радио Максимум, и автору самой крутой заявки, которая окажется в Москве 5 сентября и пойдет на международный... на ежегодное шоу главных звезд ММА, Международный центр бокса в Лужниках. Кто хочет туда сходить, пишите. Макс Радио Максимум 8-926-007-137. Автору самой крутой заявки перезвоню, с ним сыграем, и я надеюсь, что он меня победит и отожмет у меня два билетика на очень крутой матч звезд ММА серии.

0: HM Stupid, but don't worry about me.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Августа пишет: здравствуй, Костенька, как же отрадно слышать снова твой прекрасный голос. С возвращением, дорогой. Я вела себя максимально прилежно, в очередной раз помогла провести незабываемый тебе, а не безызвестный тебе фестиваль. Было все и радости, и трудности, но мы справились. И что сделали на следующий день? Правильно, открыли продажи на следующий год. За 2 дня продали 120 билетов. Улыбаемся и пашем, как говорится. Большой привет максимальным пиратам. Хорошего тебе эфира. Вы понимаете, речь идет про фестиваль «Красный шатер» под Калининградом. Это очень круто. Посещу его, скорее всего, в следующем году, потому что помню, этот фестиваль как-то был, по-моему, в прошлом или позапрошлом году. Было очень здорово. Так, Джулия пишет нам: Костенька, с возвращением. Привет, Джулия. Спасибо. У меня сегодня тоже первый день после отпуска. Так радостно видеть тебя таким отдохнувшим и слышать твой бодрый голос. Ехать домой в твоей компании значительно приятнее. Спасибо большое. Через трек играем. А трек это будет не просто трек.
1: Радио Максимум.
0: Типа это жж, не просто жж, это жж неспроста. Это к Нирване. Heart-shaped box, коробка в виде сердца.

0: Нирвана, Half-Shaped Box. Так, играем с Алексеем, который написал: «Я не прошу билет, я прошу пропуск в эпицентр энергии. Я умею болеть так, что у бойцов в октагоне от моего крика прибавляется адреналина». Алексей, привет!
1: Привет, привет!
0: Леша работает у нас на большой высоте. Очень часто подолгу терпит, потому что спускаться долго, а подниматься еще дольше. Алексей работает машинистом башенного крана, то есть крановщиком. Все я правильно сказал?
1: Все правильно, Константин, все правильно.
0: Все правильно, супер, супер. А вот правда, что когда сильный ветер, очень-очень сильно башня раскачивается, что аж прям страшно становится наверху?
1: Страшно не становится, но в это время работать нельзя, поэтому просто сижу и наслаждаюсь.
0: А, ты спускаешься?
1: Да, да.
0: Ну, не в кабине сидишь там и раскачиваешься, как на аттракционе. Ну, супер. Так, смотри, what the fact? Игра, в которой два факта. Правда, один неправда. Но говорю я всех, как будто они прям все правда, прям все правда. Итак, сегодня Международный день арбуза. Это правда. Факт номер один. Больше всего арбузов в мире выращивается в Китае. Факт номер два. Самый большой арбуз в истории весил 159 килограммов. 159 килограммов арбуз такой, представь себе. И факт номер три. Вокалист группы The Smashing Pumpkins Билли Корган требовал от организаторов своих концертов, чтобы те ставили ему в гримерку квадратные арбузы. Это по райдеру у них было, у Smashing Pumpkins. Итак, где неправда у тебя? Давай, минута будет на размышление. Таймер пошел.
1: Ух, как все сложно. Ну, про квадратные арбузы я слышал, что их там специально выращивают в каких-то коробках, это точно слышал. Насчет райдера у группы...
0: Smashing Pumpkins. Ну, легко могут, да. Причем название группы расшифровывается как Smashing Pumpkins. Это типа бьющиеся друг об друга тыквы. Вот, а они вот типа квадратные арбузы заказывают себе в гримерку по райдеру. Я тебе потом расскажу, зачем такая дурь у всех в райдерах написана. На самом деле это объясняемо. Самый большой арбуз в истории 159 килограммов, веришь? И больше всего арбузов в мире выращивается в Китае. Вот это третий факт, вернее, первый. Первый,
1: да,
0: про...
1: Вот, очень странно, в Китае арбузы, вот это меня почему-то смущает, потому что нигде не видел, чтобы написано было «арбуз из Китая». Там, а обычно арбуз там Краснодарский край или Азербайджан.
0: Ну, прикинь, прикинь, все, время вышло. Но имей в виду, значит, по поводу райдера. Иногда вот такую дурь артисты пишут себе в райдерах для того, чтобы сразу понять, читали организаторы райдер или нет. То есть у меня в диджейском райдере всегда есть красная роза. Если в гримерке или за диджейским пультом на гастролях, куда я приезжаю диджеить, я вижу красную розу, значит, я понимаю, что мой райдер читали. И что все остальные технические пункты будут выполнены. То же самое вот про квадратные арбузы у Smashing Pumpkins. Если они видят квадратные арбузы у себя в гримерке, значит, типа организаторы райдер читали. По поводу самого большого арбуза, который весил 159 килограммов, правда это или нет, решать тебе. По поводу квадратных арбузов тоже решать тебе. И по поводу того, что самые, скажем так, поставляемые в мире... страна по арбузам — это Китай. Больше всего арбузов в мире выращивается в Китае. Правда это или нет? Имею в виду, что самый неправдоподобный факт в игре «What the fact» в моем вечернем исполнении, в отличие от утренников, очень часто оказывается, правдой. И наоборот. Так что у меня очень трудно. Подумай хорошенько. Какой из фактов является неправдой?
1: Еще больше запутал и даже не понял, где может могла бы быть подсказка.
0: А вот да, вот это, в этом моя работа, конечно, кто людям помогает, тот тратит время зря.
1: Ну, я рад, что я дозвонился, даже если я не выиграю, я не расстроюсь вообще нисколько. Пускай будет первый вариант.
0: Про Китай. Давай ты еще подумаешь, а у меня к тебе предложение. Я тебе еще один шанс даю. И подсказка была, я рекомендую все-таки прислушаться. Самый неправдоподобный факт оказывается правдой и наоборот. Давай-ка подумай.
1: Тогда... Это будет...
0: Леха, давай, я тебе верю.
1: Квадратный арбуз. Все, третий вариант.
0: Третий вариант неправда. Что вокалист Smashing Pumpkins Билли Корган требовал от организаторов своих концертов, чтобы те оставили ему в гримерку квадратные арбузы, это неправда.
1: Я считаю, что это неправда.
0: И ты... Я пытался, я всеми силами тебе пытался помочь, и ты оказался прав, потому что это требовал не Билли Корган, а Axl Rose из Guns N' Roses. Та еще тварюга, конечно. Радио Максимум дарит тебе, Алексей, два билета на большой турнир ММА-серии. Мы уже знаем, как ты проведешь первый уикенд этой осени. Ты же будешь там орать, правда?
1: Да!
0: Да! На трибунах Лужников, где перед тобой выступят

0: главные звезды смешанных единоборств. Долгожданные камбэки, интригующие дебюты, а бой Андрея Василенко и Арсена Нарсисяна станет бескомпромиссной проверкой на прочность и гарантированным зрелищем для всех фанатов. Встречаемся 5 сентября в Международном центре бокса в Лужниках. Леха, последний контрольный вопрос тебе в голову. Какой высоты должен быть башенный кран?
1: Максимум!
0: Yeah! Костя Михайлов.

0: Реклама. Жилой квартал Secret Garden. Квартиры с террасами и панорамными видами в 3 минутах от метро Калужская и Воронцовская. Secret Garden. Старт продаж по выгодным ценам.
1: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Вместо очередей – необитаемые острова. Вместо «все включено» – киты, белые медведи и вулканы. Продажи круизов на Курилы, Командоры, Чукотку и остров Врангеля в 2027 году уже открыты. vastaexpeditions.ru.
3: В центре Москвы открытые арт-павильоны сделаны в Москве, а в них более 700 московских брендов, мастер-классы, кинопоказы, игры в теннис. Приходите, вход свободный. Подробности на leto.mos.ru. 0+.
4: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Михайлов. Жарим на максимум.
1: Да, сегодня пятница, но поскольку август — это очень жаркая пора именно для прожарки мяса, жаркая пора для прожарки мяса, тавтология, все правильно сказал, молодец, Костян. Действительно, август — самое время для того, чтобы пожарить, прожарить, хорошенько похрустеть хорошей прям корочкой, настоящим барком. И поэтому на этой неделе и на следующей, кажется, весь август у меня голодный Михайлов будет в эфире не только по пятницам, но еще и по понедельникам. И открывает эту традицию мой дорогой гость, хороший друг, ведущий эксперт в гриль-индустрии, создатель популярного гриль-канала «Русгриль». Это мега-канал, рекомендую подписываться, это просто пушка-бомба-огонь. Ведущий фестивалей и мастер-классов, участник кулинарных шоу, эксперт лиги барбекю, маэстро Дмитрий Крылов!
2: Здравствуйте вам! Салют, мои хорошие! Привет, дорогой Костя! Как я тебя рад видеть!
1: Димыч, аналогично. Спасибо, что выкроил время в своем плотном графике между жаркой мясом, между грилем, между съемками. Что снимаешь, кстати?
2: Для тебя всегда найдется. Что снимаю? Слушай, вчера снимал потрясающую жареную рыбку и каре барашка. Увы, до тебя не довез, но аромат на пальцах остался.
1: Ой, хорошо. Каре барашка, баре карашка.
2: Баре карашка, да.
1: Ну и как всегда у тебя это все просто... Ребята, если кто не подписан на... нельзя сеять канал Дмитрия Крылова. Вот там прям, ребята, вот эти видосики — это просто огонь. Они по 10-20 секунд просто там Дима так быстро монтирует, он прям пчу-пчу-пчу-пум-пчу-пум-пам. Оба! Готово!
2: Да, да.
1: Это супер.
2: Ну,
1: быстро.
2: Слушай, а чего тянуть? Пожарили, насладились и, ну, общем, переходим, да, к общению. Барбекю, общем, же, да, оно не только про еду, общем, оно, да, про атмосферу, про, да, любовь, да, про, да, то, когда вы вместе стоите, вместе пускаете слюнки, смотрите на огонь и окунаетесь в это первобытное.
1: Ням-ням-ням.
2: Да.
1: Сегодня мы с Димой говорим от мангала до гриля, поднимаемся на новый уровень. Димыч, с чего обычно начинается путь человека от классического мангала, вот от этого дешевого ржавого за 200 рублей к грилю? Хорошему грилю.
2: Кость, ты знаешь, я бы мог, наверное, сказать, что, ну, просто человеку надоело жарить. Но это же не так.
1: Это не так.
2: На самом деле такой глубокий шаг. Ты вот уже погрузился в барбекю.
1: Человек надоело просто жарить. Человек, да, хочет жарить.
2: Человек хочет жарить, человек хочет новые вкусы. Потому что гриль, он же открывает и копчение, и томление.
1: Да.
2: И, да, я не знаю, даже варить в гриле можно. Понимаешь? Все, что хочешь в гриле, делай. Mm-hmm. Поэтому, конечно, человек, который пришел к грилю через мангал, это, во-первых, уже человек довольно-таки опытный.
1: Ну,
2: он,
1: да,
2: понимает, что инфракрасного излучения и мяса над углем ему не хватает, он, mm-hmm, эти вкусы понял, и он уже хочет сделать новый шаг. А это кулинария. Это уже кулинар в тебе зарождается, грильный и барбекюшный. Это, да, никак нельзя отпускать, да, с этим надо работать. И обязательно, друзья, если у вас есть мангал, присмотритесь к грилю. Я бы советовал для начала газовый, потом уголечек. Да.
1: Вот, Дим, какие самые распространенные стереотипы ты слышал от людей, которые только присматриваются к грилю? Ну, например, это слишком сложно, не будет того самого вкуса. Вот я вот люблю свой мангальчик.
2: Про вкус — это самый частый момент, конечно, да, потому что сколько войн происходит в социальных сетях, особенно у меня под видео. Ну что ты, Дмитрий, рассказываешь, жаря на газовом гриле, конечно, не будет того самого дымка. Будет. И вот ты знаешь, мы проводили эксперимент. Жарили на мангале и жарили на газовом гриле. Угу. И как ты думаешь, кто-то вслепую из этой опергруппы, да, нашел, да, так я скажу больше, друзья. Большинство проголосовало, что мясо, которое им понравилось, типа это на мангале, угу, оно было приготовлено на газовом гриле.
1: Но, да, люди не понимают, что вот этот дымок-то дает не уголь.
2: Не уголь.
1: А дымок дает вот именно пш, то, что, да, на уголь капает.
2: Да, то, что на уголь капает, и в газовом гриле, соответственно, то, что капает на раскаленные отсекатели,
1: да,
2: которые находятся сверху газовой горелки.
1: Да. А с газовым гораздо легче справляться, и вообще он гораздо более предсказуем по трате времени на него, потому что не надо разжигать. Там просто, да, горелочку включил, и все.
2: Да. Ты знаешь, самый быстрый вход, особенно у девушек. Вот зачастую мужья покупают, редко к ним подходят из-за занятости и работы, но жены такие: о, да пойду попробую. А потому что повернул ручку, своего рода духовка, есть крышка, все понятно. Поэтому, конечно, девушкам, женщинам очень быстро войти в гриллинг через газовый гриль.
1: Да послушаем музончик и потом продолжим. У меня конечно. В гостях Русгриль, тот самый Дмитрий Крылов.
0: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: The All American Rejects Dirty Little Secret.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Да не один, а с товарищем, с ведущим экспертом в гриль-индустрии, создателем популярного гриль-канала «Русгриль» с Дмитрием Крыловым. Димыч, привет.
2: Здесь, вчера. Да, здравствуй, здесь. Дорогой.
0: Да, сегодня от мангала до гриля. Бежим, поднимаемся на новый уровень. Дим, почему, на твой взгляд, многие до сих пор предпочитают мангал, не спешат переходить на гриль? Это привычка, традиции, цена или что-то еще? Что-то пугает?
2: Ну, потому что у нас же еще не одноэтажная Америка, благо. У нас многоэтажная Россия. Но ты видишь, насколько часто люди стали выезжать за город.
0: Да.
2: Увы, прошла страшная пандемия, но что она дала? Она дала миграцию в области.
0: Угу.
2: Люди начали покупать участки, начали переезжать на дачи, поняли, насколько цена природы.

0: Да, насколько классная эта атмосфера, и стали отдыхать от бетонных стен. Поэтому, конечно, вот в этом процессе мы еще доходим до перемещения грилей к себе на задний двор, но от мангала понемножку я вижу, что люди отходят. Ну, а так, конечно, это пропитано, знаешь, это советская история, люди выходят в парк, люди раньше выходили на озеро, брали мангальчик, ставили, разжигали, все очень просто, все доступно, потому что мангал как бы 500 рублей во всем в известных магазинчиках, все под рукой, все с собой. Да, гриль, конечно, большой, плюс для газового нужен баллон, для угольного там какие-то брикеты. А здесь все, ты купил вместе с мясом мангальчик, пожарил. Конечно, это просто. И гриль, я опять же повторюсь, он требует определенного входа. Нужно понимание, понимание процесса приготовления. Потому что если мангал — это жарко, то гриль — это... Ты, кстати, сейчас классно сказал, да, у меня тут люди побежали, опять я вспомнил, непрямой жар. Вот вчера тоже готовили, у меня перед глазами картинка, когда мы запекали и потом обжаривали. Да,
1: обратный способ.
0: Обратный способ прожарки.
1: Или холодная решетка, так называемая.
0: Холодная. Ой, это уже дальше. Ну, ты уже профи. Я понимаю, здесь такие люди прошли, что да, тебе много передали информации ценной, ты это уже пробуешь и видишь на фестивалях.
1: Да, я сам это пробую реально готовить.
0: Да, это потрясающе вкусно. Потому что тебе дает мангал? Инфракрасное излучение снизу, корочка на мясе, да, вкусно, но хочется же уйти дальше, хочется, понимаешь, вот вчера каре, да, готовил, я сначала его закоптил, подкоптил, потом нарезал порционно и только потом обжарил, ты понимаешь, как это вкусно, ты понимаешь, что внутри у тебя сохранились все соки, ты положил на решетку гриля уже фактически готовый продукт, и тебе осталось придать только карамельную корочку, в которой и содержат все вкусы. И у тебя сочность, эта эмульсия мясного сока с растопленным жиром на кончике языка, насколько это потрясающе. И плюс сверху копчение. А копчение — это специя. Потому что для хорошего мяса много не нужно. Соль, перец. И вот сверху копчение легло, все потрясающе. Вот это и предзнаменует переход от мангала к грилю, когда ты чувствуешь и понимаешь эти ноты, когда ты хочешь стать больше.
1: Ну, то есть гриль — это может быть и не высшая математика, это может быть, но все равно это уже не дважды два, это уже не первый класс, понимаешь?
0: Да, да, это уже level up.
1: Это уже уравнения какие-то.
0: Да, понимаешь? Это уже нужно разбираться.
1: Красиво говоришь, вкусно говоришь, но такой подлянки от нас слушатели не ожидали. То есть слушатели знают, что в пятницу вечером, если голодный за рулем в пробке, лучше радио максимум не включать. А вот тут еще понедельник подкрался.
2: Голодный Михайлов. Радио Максимум. Мобильное приложение Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит.

0: Куча гарбич. Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
1: От мангала до гриля поднимаемся на новый уровень вместе с ведущим фестивалей мастер-классов, с участником кулинарных шоу и экспертом лиги барбекю, с ведущим экспертом в гриль-индустрии, создателем популярного гриль-канала «Русгриль», самим маэстро Дмитрием Крыловым.
2: Yes! Yeah. Здесь.
1: Димыч, привет.
2: Привет, дорогой.
1: Всегда рад видеть, слышать на волнах радио.
2: И я безмерно.
1: Итак, Димыч, в чем, по-твоему, главная психологическая или эмоциональная разница между мангальной культурой и культурой гриля?
2: Мне кажется, в том, что, приобретая гриль, вы реже ходите в магазин, а многие наши люди боятся потерять эту свободу и ходить редко за углем, иногда заправлять газ, экономить и так далее. Ты знаешь, это понятно, что юмор, но не надо ничего бояться. Я вам скажу так, друзья, вы приобретете так много, когда перейдете от мангала к хорошему газовому и угольному грилю, что возвращаться просто не захочется. Недавно ко мне приехал друг, и мы с ним поехали на велосипеде. Он взял какой-то очень старенький ржавый советский, вот этот скрипящей цепью, а у меня новенький велосипед хороший. Мы едем, я смотрю, мучается ему тяжело, а мы еще перед грилем слегка. Ну, ты понял. И, в общем, едем, смотрю, мучается. Я говорю, давай, пересаживайся на мой. Я на твоем покручу на стареньком педальке. И он пересел, говорит, ты знаешь, я почувствовал разницу, как будто с мангала на гриль перешел. Вот такой пример, и он абсолютно понятен. Потому что ты сразу подходишь, у тебя регулировка температуры, если на газовом гриле. У тебя все поддается, все сразу имеет определенный отклик. То тебе надо что-то раздувать, а здесь просто пальчиком слегка повернул, и все жарит иначе. Захотел убавить – убавил. Захотел дать больше вкуса – дал больше вкуса. Все есть под рукой, понимаешь? А тут колдовство. Да, безусловно. Уголь имеет свою душу, знаешь, вот это что-то первобытное. Ты как-то вот, знаешь, у меня некоторые ребята приезжают и говорят, я, помучившись рядом с этим мангалом, либо с угольным грилем, с большим удовольствием ем эту еду. Да, это действительно имеет место быть.
1: Ну да, вот типа, знаешь, от лица вот этих вот трушников я могу тоже тебе сразу возразить, предвкушая их возражение, что ну это же неправда, это же не трушно, типа, это же не руками своими, тут вот этот газ, это все неправда, все искусственное, знаешь, вот. Ну, не знаю.
2: Да, это, кстати, по поводу вот возмущений и возражений, да, предыдущий вопрос, какие самые частые, да, тоже это не тру. Но, ребят, время надо свое ценить. Да и согласись, что рядом с мангалом, ну что обычно происходит? Тебе в спину кричат, переворачивай, ну что ты, ну кто ты, ну что ты, да это все пересушил, понимаешь? А рядом с грилем что? Канта вспомнил, да, процитировал Бутербродского, стишки, там еще какие-то вещи. Ну, то есть уже другая эстетика, другая культура. Конечно, все более чисто. И к мангалу ты в рубашке ты не выйдешь. А грилю хорошему, типа, газовому, пожалуйста.
1: Хотелось бы перестать выпендриваться, but I can't.
0: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: 15-й юбилейный Biker Brothers Festival начинает обратный отчет. Тебя ждет мощнейшая команда топовых рок-групп во главе с Dramatics, Monopart и Mongol Shoudan. Мото- и автовыставки, бои, стрелка, силовые шоу, конкурсы и традиционный розыгрыш мотоцикла QJ Motor SRT 900 SX. А еще уникальная атмосфера настоящей фестивальной свободы под открытым небом. 21-22 августа. Подмосковье. Домодедовский район. Пансионат Бор. Билеты на сайте brothers-festival.ru. Девушкам и детям до 16 лет вход свободный. Код квеста 1522. 6+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: популярнейшего и про воссоединение старого состава Блинков. Это Мархопус, это Том Делонг и, конечно, Трэвис Баркер. Блинк 182 — одна из моих любимых песен «I Miss You».
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Ну и о любимых. В эфире у меня мой любимый гриль-мастер, ведущий мастер-классов, участник кулинарных шоу, эксперт Лиги Барбекю Дмитрий Крылов, автор гриль-канала «Русгриль». Привет, Дима.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: От мангала до гриля поднимаемся на новый уровень. Если человек все-таки решил перейти на гриль, с каким самым сложным, неожиданным, с несколькими трудностями он сталкивается на первых порах, Дим, как считаешь?
2: Я думаю, что это выбор. Выбор блюд, которые теперь можно безгранично готовить.
0: Он шире намного.
2: Это действительно так. Потому что мангал — это инфракрасное излучение снизу. Опять же, мы просто что-то жарим, угу. И все. Весь инструментарий на инфракрасном излучении.
0: Так, подожди, а гриль — что же самое излучение?
2: Нет, конечно, нет. Конечно, нет. В гриле можно обрабатывать продукт тремя тепловыми способами. Объясни. Это, безусловно, инфракрасное излучение снизу, когда огонь, либо жар от угля, дров. Да. Это кондукция. Это когда нагретая решетка передает продукту более холодному тепло. Угу. И, конечно же, это конвекция. Чем отличается мангал от гриля в основном? Это, конечно же, наличием крышки. Угу. Крышка дает использование конвекции, горячих потоков воздуха.
0: То есть это какой-то элемент копчения получается?
2: Нет, не копчение, а ты кладешь продукт на решетку, закрываешь крышку, появляются воздушные потоки, которые заходят снизу через уголь, нагреваются и обрабатывают сверху, да и в целом со всех сторон, продукт горячим воздухом. Получается такое 3D-приготовление еды. Так что так, да. Поэтому ты сразу можешь...
0: Главное отличие — это наличие крышки.
2: Одно из, ну и, конечно, это кроп-фактор определенный. Чаще всего грили, если мы говорим про угольные, они имеют сферическую форму, они кругленькие. А если мы говорим про газовый гриль, то он прямоугольный, но он специально обтекаемый. То есть крышка у него имеет обтекаемую форму, внутри которой очень удобно создаются эти конвекционные потоки. Да, и ты можешь... мясо снять с инфракрасного излучения, положить в холодную зону, там, где сзади, снизу нет инфракрасного излучения, но это ИК-излучение нагревает воздух под закрытой крышкой, еда готовится.
0: Так называется, называемая зона непрямого жара.
2: Зона непрямого жара, да, но с закрытой крышкой она становится активной, и продукт продолжает готовиться. И, конечно, многие такие, а что с этим делать? Как этим пользоваться? И здесь уже включается кулинар. Здесь вы уже переходите на другой кулинарный уровень, потому что начинаете искать, начинаете интересоваться рецептами, начинаете погружаться в гриллинг как таковой, именно технический. Потому что очень много различных техник, да. Например, копчение. Коптить выше 130 градусов нельзя. Это плохо, потому что продукт очень быстро начинает готовиться, сворачивается белок, и дым уже не проникает в продукт, а ложится не очень хорошим, копченым, ядовитым фактически, потому что, как сказал...
0: Канцерогенчик, получается.
2: Да-да-да, все яд и все польза, главная доза. И вот когда еда приготовилась, уже не нужно коптить. Не нужно. Свернулся белок, отойдите подальше.
0: Это даже про горячее копчение.
2: Даже про горячее копчение, да. Ну, холодное копчение, оно более деликатное. Там чаще всего дым нагнали в камеру. Рыбку туда, допустим, соленую перед этим, фактически готовую, положили. И оно там что-то висит, вывешивается, и все. То есть не так много частиц дыма соприкасается с продуктом. Все-таки в гриле это определенный дымовой поток. Да, это, опять же, этими конвекционными потоками продукт обрабатывается. Но, да, поэтому многие сталкиваются с тем, что, а что же делать, что же мне, куда? И начинают как раз-таки муки вот этого роста, выбора. Да, да, я бы ответил так.
1: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Bones for the Crows, Nickelback.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: From Bones to the Crows to Steaks for People. От костей воронам до стейков хорошим людям. Сегодня мы бежим от мангала до гриля, поднимаемся на новый уровень вместе с ведущим экспертом в гриль-индустрии, создателем популярного гриль-канала «Русгриль» с Дмитрием Крыловым. Дима, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Сколько у тебя там миллионов просмотров ВК-видео?
2: Около 15 миллионов ежемесячно.
0: Wow.
2: Ежемесячно, да. То есть сейчас ВК разрывается, просто что-то нереальное.
0: 15 миллионов просмотров.
2: В месяц. Это только одна соцсеть.
0: Это Русгриль там, да, тебя? Вот
2: Русгриль, да. Но там больше, конечно, я русскую тематику еще продвигаю. Я люблю готовить и древние русские блюда, и какая-то современная интерпретация присутствует. Но, конечно, впереди гриль.
0: Да. Русгриль.
2: Да.
0: Дмитрий Крылов. Итак, Дима, давай сейчас потравим немножечко, или как это называется, потрафим, да? Ну, вроде как, сделаем реверанс в сторону мангальщиков. Есть ли ситуации, когда мангал объективно выигрывает у гриля? И наоборот, когда без гриля просто не обойтись?
2: Есть, когда вы случайно оказались на природе без, соответственно, гриля, и вам хочется что-то быстренько пожарить.
0: То вы придете... Зашел в

0: ЛПО, купил мангальчик за 200 рублей, собрал.
1: Да, да, либо 4 кирпича. Тоже такой момент может быть. Гриль вы, конечно, не соберешь. И действительно, это скорость, это удобство в плане покупки быстренько. Потому что с ребятами общаешься. Еду, говорит, с ребенком из Москвы, да, в область. И, соответственно, багажник занят. И сумками, и колясками, и так далее. Ну, некуда мне гриль положить. Что мне делать? Конечно, мангальчик маленький выручит. С собой положили, что это там занимает? Несколько грамм он весит. Железненький, нержавеющий. С собой взяли, забыли. Это большое преимущество. В остальном, да ничем. Ну, объективно ничем.
0: Вот ты сказал про кирпичи, а что делать в лесу, если нет кирпичей? Я вспомнил название вот этих гриль-мастеров. Они же на самом деле называются питмастер.
1: Питмастер.
0: А что такое пит?
1: Яма.
0: Пит — это яма. Да. То есть выкопал ямку, в ямке разложил костерок. Когда костерок прогорел, в ямке остались угли. Да. И сверху на ямку можно положить каких-то, ну, веточек потолще.
1: Да, можно даже на веточках жарить, использовать как шампур.
0: Вот я про это говорю, что на эти ветки можно нанизать. Это как так называемая эшпетада в Португалии.
1: Бразилии.
0: В Португалии, да. Эшпетада — это... Эшпада — это рыба-меч, а эшпетада — это португальский шашлык. Ты пробовал
1: эшпетаду? Да, это который в целом косвенно так своего рода находится над углями.
0: Да, над углями. И они именно нанизывают большие, больше, чем у нас, для шашлыка, куски мяса на именно вот эти самые прутья. То есть именно на деревянные прутья.
1: Поэтапно срезают, когда корочка карамелизовалась, и дальше продолжают жарить.
0: Да,
1: это
0: очень
1: хороший способ.
0: Так что вот
1: сочно всегда.
0: Какой бы совет ты бы дал тем, кто хочет попробовать гриль, но боится разочароваться или не оправдать ожиданий?
1: Безусловно, его нужно потрогать. Конечно, потому что грилей сейчас такое большое количество на рынке. Знаешь, сколько грилей у меня на бэк-ярде?
0: Сколько?
1: В моем огороде. 32 штуки.
0: Зачем?
1: И все они все абсолютно разные. Они, да, безусловно,
0: да, не, ну, есть... Ну, 5 разных я могу понять, ну, 32 разных. Ну...
1: Да нет, ты что, есть газовые, угольные, пеллетные, есть коптильневодные, есть керамические, есть, да, столько всего, безграничное количество, и все они действительно разные. Все они разные, поэтому, конечно, надо потрогать, надо пощупать. Во-первых, очень важна эстетика. Ты же к этому предмету будешь подходить регулярно. Это действительно предмет интерьера, декора вашего заднего, вашего сада, да, заднего двора. Друзья, поэтому есть...
0: А как они у тебя там стоят-то? Подожди, это как галереи, они рядами?
1: А я тебе покажу, рядами,
0: что ли?
1: Рядами. Ну, у меня же еще там съемочная площадка, ты же знаешь, ну, понятно, все-таки, чем я занимаюсь, это блогинг, нужно транслировать, и, конечно, каждый раз я выхожу, даже глядя на этот ряд грилей, я вдохновляюсь. Такой, а что бы сегодня приготовить? А вот здесь вот это, и тебя уже уносит мысль, здесь бы я так пожарил, здесь так. А когда ты видишь мангал, что ты думаешь? А у тебя нету инструментария, у тебя только инфракрасное излучение и уголь снизу, нет возможности поэкспериментировать. Все очень просто. Это начальная база. Безусловно, друзья, я ни в коем случае не принижаю тех, кто готовит на мангале. Мангал — это большое искусство. Нужно уметь жарить, нужно понимать тонкости. И, конечно, человек, который умеет жарить на мангале, он быстрее перейдет в гриллинг. Но... Когда вы уже имеете грили, не вернетесь вы к мангалу.
0: Дим, ну как скажи, вот среди 32 твоих вот этих грилей, которые стоят рядами, есть хотя бы один мангальчик?
1: Есть. Есть, конечно. Конечно, есть.
0: Чтобы
1: конечно.
0: Опускать себя на землю как-то, да?
1: Нет, на самом деле, нет, я же не говорю, что нужно полностью от этого уйти. Да, ну, редко... зажигаю, редко что-то делаю. У меня вот, например, приходит сосед. Он говорит, ой, я твои грили не понимаю, что тут куда-то делать, что тут там нажимать, что тут это, что-то еще решетка. Я сейчас быстренько на свои шампурики насажу, он их там сам выковал и на по 2 сантиметра толщиной. Вот свои люляшечки сделаю, и все хорошо. Там свининку покручу. Довольный ушел. И говорю, ну, пожалуйста, все в твоих руках, бери. Мангалы есть. Есть же мангальные.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Queen на радио Максимум, You Don't Fool Me.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Под чутким руководством ведущего фестиваля и мастер-классов, участником кулинарных шоу и экспертом лиги барбекю, с ведущим экспертом в гриль-индустрии, создателем популярнейшего гриль-канала «Русгриль», с Дмитрием Крыловым.
2: Привет, Костя.
0: Дима, привет.
2: Ты знаешь, даже моя мама про меня так хорошо не скажет, как ты, поэтому очень сильно люблю к тебе приходить.
0: Спасибо. А мама слушает, кстати?
2: Нет? Слушает, слушает. Она в целом и максимум любит. Так что
0: класс.
2: Моя мама, она
0: мама,
2: еще из
0: спасибо
2: тех.
0: Спасибо вам за Диму большое. Большое. Ну и друзья много слушают, много наших гриль-братьев нас сейчас слушают.
2: Да, всем вам привет, ребят, всем грильщикам, барбекюшникам моим дорогим салют и вам хорошего, густого, плотного дыма.
0: Класс. От мангала до гриля мы бежим сегодня с Димой и поднимаемся на новый уровень. Дим, как меняется подход к приготовлению мяса, не только мяса, при переходе с мангала на гриль? Есть ли принципиальные отличия в технике?
2: Безусловно, техник появляется огромнейшее количество. И действительно, самое интересное, что когда вы начинаете углубляться, когда начинаете искать, когда начинаете себя править и чувствуете, и видите этот рост, а он же еще и проявляется практически сразу на кончике языка, то насколько потрясающе это затягивает. Это действительно то, что заставляет тебя любить барбекю. Вот мне кажется, это со мной будет до конца дней. Потому что я уже определил, я люблю рыбалочку, люблю барбекю, люблю путешествовать. А что еще нужно в жизни, да? Только хорошего человека рядом. Вот. И близкие, когда собираются рядом с огнем, рядом с мангалом. Барбекю, опять же, повторюсь, это не только про еду. Mm-hmm. Это прежде всего эмоции.
0: Вот, вот. А вот какие эмоции, да, поподробнее испытывают люди при первом приготовлении на гриле? Типа, да блин, ничего не получается, вот эти.
2: А вот, кстати, это нивелируется, потому что гриль прощает многие ошибки. Mm-hmm. Потому что ты видишь, что горит у тебя или начинает подгорать, ты можешь убавить температуру. Например, на мангале начинаешь жарить, мангалы чаще всего небольшие, да, особенно на выезде, ты какие-то соль добавляешь на уголь, жир капает, все горит, не понимаешь, что делать, носишься с этими шампурами. А гриль ты взял, просто убавил горелочку, огонь прошел, либо выключил ее, все ушло.
0: Слушай,
2: дыма никакого нет.
0: А на гриле может быть такая же фигня, как на мангале, потому что на мангале понятно, что жирок капает на уголь, и он там возгорается. И ты постоянно вот с этим с пшикалкой с какой-то там или с прыскалкой какой-то.
2: Но это не нужно, пшикалку надо убрать.
0: Водой начинаешь вот этот вот огонь, пламя сбивать. На гриле может такое быть тоже, когда вот капнуло и возгорелось?
2: Безусловно, происходит возгорание, но возгорает быстрее, потому что нагретый испаритель, он гораздо жарче, он имеет большую теплоемкость и сгорает все моментально, меньше дыма поднимается. Это, во-первых, еще и полезней, потому что так или иначе это канцероген. То, что мы чувствуем как аромат дымка, который нас притягивает, он, увы, не совсем полезный.
0: Ну,
2: что
0: да.
2: Уж тут скрывать. Но, ну, да. Да, поэтому нужно, конечно, контролировать объемы потребляемого. В общем, да. Так что так, это первый момент. Второй, я не знаю, Кость, мне кажется, не сможешь ты действительно как-то попасть в какую-то яму, знаешь, как дофаминовую. Только удовольствие. Вот действительно только радость от перехода. И вот познание этих техник заставляет вырабатываться новые нейроны в твоем мозге. Да.
0: А какие блюда невозможно приготовить на мангале, но можно на гриле?
2: Копчение.
0: Все.
2: Ну, действительно, low and slow, ты же знаешь, долго и на низких температурах. Например, рваную свинину. Потому что нужно запекать.
0: Да, понятно. Ну, а рваную, не только в смокере можно сделать, да?
2: Конечно, в гриле легко.
0: Рванину.
2: Безусловно, там, где можно создать зону непрямого жара и воздействовать косвенным жаром на продукт, там можно готовить все блюда, которые будут томиться, рваться на волокна, будут максимально сочными и нежными.
0: Слушай, сейчас крамолу скажу, рискуя прослыть еретиком. Неужели и брискет можно в гриле приготовить?
2: Легко, конечно, я готовлю. И в газовом готовил. Да, безусловно, там не будет той альдентики, не будет аутентичности, как готовили там в ямах, либо в смокере. Но будет вкусно, будет сочно, будет хорошо. А мангал, конечно, с этим не справится.
0: Ну, естественно. Дим, а насколько экологичен процесс приготовления на гриле по сравнению с мангалом? Ну, мы же говорили про канцерогенность. Вот
2: это в разы безопасней. Газовый гриль, не подумайте, нельзя невзирая на то, что он газовый, никаких продуктов горения газа нет. Все еще в горелке воспламеняется, ничего не оседает. Плюс сверху есть, опять же, отсекатель. Любой какой-то, не знаю, если в газ попал какая-то примесь в баллоне, то все это осядет снизу. На продукт ничего не попадет. Только жирок, который вот обратно поднимется от отсекателя. Поэтому гораздо безопасней. Мангал, ну, вы покупаете уголь. Что там, где он лежал, кто там на него какие котики лапку поднимали, понимаешь? Да, и такое тоже бывает, что скрывать.

0: Реклама.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Ну так неожиданно в августе решили, и по понедельникам тоже делать голодного Михайлова, и в пятницу будет тоже. Слушайте, но много голодного Михайлова не бывает, я считаю. Тем более, вот в это время, когда прям самое жаркое время года, когда время жарить. И сегодня мы жарим от мангала до гриля, поднимаемся на новый уровень, пересаживаем наших слушателей, оккультуриваем их, пытаемся как-то сменить их ментальный, скажем, фокус интереса и сместить этот фокус мангала

0: на гриль пересадить, облагородить, так сказать, российскую гриль-культуру с помощью моего прекрасного собеседника, ведущего эксперта в гриль-индустрии, создателя популярного гриль-канала «Русгриль», самого маэстро Дмитрия Крылова. Дим, привет.
1: Здравствуйте вам. Здравствуйте.
0: Итак, Дима, сейчас буквально блиц, у нас немного времени осталось. Какие тренды в гриль-культуре сейчас актуальны?
1: Смэш-бургеры.
0: Это вот когда мясо прям...
1: Это когда мясо прижимают к планче.
0: Все, я понял.
1: Да, это когда берут мясной шарик, прижимают и давят. Рестораны забиты этими смешами, забиты людьми, потому что они туда бегут именно за ними.
0: А почему? В рот лучше влезает.
1: Сохранение сочности, максимальная корочка за счет поверхности ее. Потому что ты придавливаешь этот шарик и получаешь очень много вкуса на одном сантиметре или миллиметре даже этой котлетки.
0: Понял. Смешбургер. Да. Понял.
1: Смешбургер обалденно. Кстати, вот тебе опять же отличие, потому что невозможно на мангале приготовить смеш. Mm-hmm. Да, нужен гриль.
0: Как эволюционировали мангалы и грили за последние десятилетия?
1: Грили, я не могу сказать, что очень сильно. Есть мощность, есть моменты по электронике, по различным технологиям, Bluetooth соединением с телефонами, понятно. История вот в этом плане. Но вся грильная система плюс-минус она такая же, как и 15, даже 20 лет назад. То есть придумали уже хорошие вещи, хорошие котлы и до сих пор на этом едут. А вот дизайн, электроника, конечно, все стремятся к тому, чтобы этот девайс работал за вас. Отошли, все, горшочек вари. Да, и он действительно так и работает. В плане мангалов стали появляться для казана, потому что есть запросы. У нас все-таки азиатскую кухню любят, любят пловчики или восточную кухню, да. Интегрируют туда различные коптильные системы. Вот как-то так, как-то так.
0: Лень, двигатель прогресса.
1: Да. Да.
0: Какие самые необычные блюда ты готовил на гриле?
1: Я готовил брискет вагю однажды. Вагю — это японская корова. Представляешь, какие брискеты там по 20 килограмм. Она жирная, очень жирная.
0: Больше, чем мясо.
1: Жира очень много, класс. Но это действительно интересно. Готовили брискет сухого вызревания, который вызревал в плесени, камамбер рокфорте нашего друга Гранта. Да, готовил такой, тоже потрясающе вкусно и интересно. В общем, я же продвинутый человек в плане гриля и барбекю культуры. Конечно, вот такие блюда, они сложные в приготовлении, они долгие, порой 12 или 14 часов готовятся. И это очень-очень интересно, когда ты углубляешься. Как-то так, да, вот такие блюда готовил.
0: Кайф. Вот я очень захотел попробовать сделать брискет в гриле именно. Это кайф. Круто. Дим, если бы тебе нужно было за одну минуту убедить любителей мангала попробовать гриль, что бы ты сказал?
1: Легко. Убежу, переубежу и убегу от него. Если вдруг он не согласится. А что хочу ему сказать? Во-первых, экономия. Уголь стоит какие-то колоссальные деньги. Брикеты угольные — это вообще что? Я прихожу в магазин, 700-800 рублей за пачку. Для того, чтобы пожарить 1-2 раза, это невозможно. Заправить газовый баллон, если у вас газовый гриль, стоит 350 рублей. Хватает на несколько месяцев. Легко. Легко.
0: Супер.
1: Первый момент. Второй момент. Чистота. Но неужели вы хотите все раздувать эти угольки? Ну, ребят, ну прекратите.
0: Пепел летит.
1: Да, повернули ручку. Включили газ, жарите с превеличайшим удовольствием. Я не отговариваю, я просто говорю о том, что вот действительно, потому что много людей, я 10 лет у гриля, 10 лет я также начинал с мангала. Я вижу огромнейший поток людей, которые перешли, их туда не вернуть. Это чистота. И, конечно же, то, что мы сегодня говорили с тобой на протяжении всего часа, это огромное количество техник, возможностей и способов приготовления. Как только человек понимает, какие вообще горизонты перед ним открыты, какой инструментарий он имеет, все, обратно его не вернешь. Да.
0: Друзья, пересаживаемся с мангалов на грили. Это удобней.
1: Да,
0: по крайней мере. Спасибо. Дмитрий Крылов, ведущий эксперт в гриль-индустрии, создатель популярного гриль-канала «Русгриль». Гоу смотреть.
1: Есть. Да, спасибо вам.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

Если радио, то максимум. Если автомобиль, то Тенет Т7. Партнер ООО Тенет Рус. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в 2026 году. Яркий облик, динамичный двигатель и стильный интерьер. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают.

0: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
5: Ставите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
10: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
13: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания. Выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: из самых разных жанров. Но все-таки на своих первых записях отцы жанра из Mass Effect Attack чаще отдавали предпочтение безмятежным и расслабляющим джазовым сэмплам. Когда же пришло время взяться за работу над третьей пластинкой, предводитель группы Роберт Дель Найя взял курс на куда более мрачные, тревожные и атмосферные музыкальные ландшафты. На протяжении долгих месяцев участники Massive Attack таскали отовсюду разномастные сэмплы, колдовали над ритмикой и связывались со сторонними артистами, которые могли бы украсить собой новую запись. В их числе могла бы оказаться даже Мадонна. Королева поп-музыки уже готовилась спеть для будущего суперхита «Teardrop». Но в итоге ее место заняла вокалистка Cocteau Twins Элизабет Фрейзер. Альбом под названием «Mezzanine» увидел свет в апреле 1998 года. Пресса завалила Massive Attack хвалебными рецензиями, и в дальнейшем их третий релиз постоянно попадал в списки самых важных пластинок всех времен и народов.
1: Massive Attack. Teardrop.

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9 созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Dexter and the Moonrocks. Freaking out.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

привет, мои дорогие любители альтернативы. Меня зовут Сергей Хоббит, и в эфире Радио Максимум, как обычно, по понедельникам в 23.00, программа Heavy Monday. Практически целый час лучших неформатных треков со всего мира. Сегодняшний выпуск мы посвятим прекрасной половине металла. Нет, сегодня не 8 марта. Женщины прекрасны не только один день в году. И сегодня в Heavy Monday мы отдадим им дань уважения. Начнем с группы Арченами, трека «Немезис».

0: Это была великолепная Ангела Госов и группа Арченами с треком «Немезис», не стареющая классика металла. Даже жалко, что Ангела больше не поет в группе, но она все еще их директор, так что все ок.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: Сегодняшний выпуск посвящен прекрасной половине металла, так что на очереди группа «In This Moment» с великолепной Марией Бринк на вокале. Сегодня хочу обратить ваше внимание на одноименный трек с альбома «Blood», который вышел в 2012 году и который по праву можно считать одним из главных в карьере группы. Итак, это «In This Moment» — «Blood».
2: I hate you for the sacrifices you made for me. I hate you for every time you ever bled for me. I hate you for the way you smile when you look at me. I hate you for never

0: программе Heavy Monday. Трек вошел в одноименный альбом 2012 года, а дальше по графику группы Kitty.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Напоминаю, что в эфире Радио Максимум, выпуск Heavy Monday, посвященный прекрасной половине металла. И на очереди у нас группа Kitty со своим хитом из 2000-го под названием Breakish. Классика нью-метал от прекрасных девчонок, которые, кстати, рубят до сих пор и даже недавно альбом выпустили под названием Fire. Но нас сегодня интересует 2000-й трек Kitty Breakish.

0: это были Кити Брекиш в программе Heavy Monday. Дальше еще много интересных коллективов с женским вокалом. Не переключайтесь.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Говорим группа с женским вокалом, подразумеваем Lacuna Coil. Сложно представить прекрасную половину металла без Кристины Скабии. Сегодня поставлю их трек, который называется Our Trust. Это не просто сингл, а поворотный момент в карьере Lacuna Coil. Песня вывела группу на международный уровень, продемонстрировав эволюцию их звучания в сторону более тяжелого экспериментального материала. А еще песня звучала в куче игр и фильмов, скажем, в фильме «Другой мир. Эволюция». Итак, это Lacuna Coil, Our Trust.

0: Это были Lacuna Coil, Our Trust в программе Heavy Monday. И давайте-ка еще Butcher Babies выпуск добавим.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Butcher Babies записали немало классных треков, особенно когда в группе было две вокалистки, Хэйди Шепард и Карла Харви. Особенно выделился третий альбом, который называется «Лилит». Вышел он 27 октября 2017 года. На нем немало хитов, но я бы хотел поставить трек с него, который называется «Headspin», повествующий о чистой необузданной страсти и физическом желании. Типичный Butcher Babies.

0: Это были Butcher Babies Head Spin, трек с третьего альбома группы под названием Lilith. А дальше на очереди Guano Apes.
1: Реклама. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Еще раз вернемся в нулевые, если быть конкретным, в 2000-й, когда вышел второй студийный альбом группы Guano Apes «Don't Give Me Names», который вывел группу на новый уровень популярности. Виной тому, конечно, кавер на Альфавиль «Big in Japan», хотя там и без него было крутых треков много. Сегодня мы послушаем «Innocent Greed». Короче, немного ностальгии вам в уши.

0: это были Guan Apes и Innocent Greed. Трек с альбома 2000 года Don't Give Me Names. Если вдруг захотите переслушать. А у нас дальше слот Снуки на вокале.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Да, вот же были времена. В группе слот пела Нуки. Так-то понятно, что сейчас и слот есть, и Нуки, но когда-то они были неразрывные. Сегодня предлагаю вспомнить альбом 2014 года под названием «Шестой», который был шестым, собственно. У них с этим все четко. Все названия связаны с нумерацией. На этом альбоме вышел один из главных треков группы слот под названием «Бой». Его-то мы сейчас послушаем.

0: грозовой, высотой порванной струной.
1: Только мой бой.
0: Бой с людской молвой, мечтой, слепо глухонемою судьбой.
1: Мой бой.
0: Бой за слова, права, не права. Бой за право провести это.

0: Это были слот «Бой» в программе Heavy Monday. Дальше еще много групп с женским вокалом. Прекрасная половина металла целый час на Радио Максимум.
1: Heavy Monday на Радио Максимум. Максимум.
0: Думаю, сейчас сложно представить женскую метал-сцену без группы Spirit Box. Их там и на Грэмми номинируют. Да они в целом в тренде постоянно. А когда-то вокалистка Кортни Лапланте вместе с своим мужем, гитаристом Майком Стрингером, пела в группе A Wrestle Beer Once. И лишь в 2012 году решила создать собственный бэнд Spirit Box, который, конечно же, сильно отличался от раннего творчества. Теперь вот треки со 100-миллионными прослушиваниями пишут на Spotify. Один из них очень крутой, но дотянул лишь до 74 миллионов прослушиваний. И называется он Jaded. И вот мы сейчас послушаем.

0: Это были Spirit Box Jaded в программе Heavy Monday. Сегодня весь выпуск посвящен женскому вокалу. Такое, знаете, 8 марта в июне. И это прекрасно. Дальше на очереди, кстати, Lead Horizon. Тоже группа из России.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: В России тоже есть свои Кити. Я говорю про группу из Новосибирска, известную как Lead Horizon. Образовались они в 2015-м, и на момент создания они были очень молодые. Играют девчонки в жанрах трэп-метал, рэп-кор и нью-метал. И выпускают отличные треки, которые популярны в том числе и за рубежом. Сегодня я вам поставлю их трек на русском языке, который называется «Катана».

0: Это были Lead Horizon, Katana в программе Heavy Monday. Дальше по графику Fresh Girl Vibe.
1: Heavy Monday на радио Максимум. Максимум.
0: Я сразу скажу, я брал группу с женским вокалом для программы абсолютно рандомно, из тех, что я слушаю. Вот, скажем, группа Daedric. Это сольный метал-проект вокалистки и мультиинструменталистки Кристин Хоуп, основанный в 2020-м в Далласе. Название свое проект получил благодаря серии видеоигр The Elder Scrolls. Daedric — это принц и принцесса Обливиона. А такое мы любим, не так ли? Давайте послушаем трек Daedric, который называется...

0: Это были Diedrich Mortal в программе Heavy Monday, которая посвящена женщинам. Дальше по графику свежак от Evanescence.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Evanescence недавно выпустили новый альбом Sanctuary. Признаться, я был расстроен тем, что Эми Лин какое-то время пропала с радаров и очень редко выпускала новый материал. Но теперь у них новый лейбл и, конечно, Джордан Фиш, бывший клавишник Брингов, который продюсирует и, скорее всего, пишет им новый материал. Сегодня мы послушаем один из треков с альбома Sanctuary, который называется Self-Destruct.

0: Это были Vanessa, Self-Destruct в программе Heavy Monday. Дальше по графику еще одна группа с женским вокалом.
1: Heavy Monday. На радио Максимум. Максимум.
0: Британские металлисты Vex во главе с прекрасной Megan Target в 2023 году релизнули свой новый альбом Negative Energy, максимально мощный. Если вы его еще не слушали, обязательно зацените. А я вам сегодня поставлю их фит с Альфа Вульф, который называется Lay Down Your Flowers. И вы поймете, что эта группа хоть редко что-то выпускает, но умеет делать по-настоящему тяжелое музло.

0: Это были Wax, Lay Down Your Flowers, Fit Alpha Wolf в рубрике «Прекрасная половина металла» программы Heavy Monday. Дальше по списку группа Hellstorm.
1: Heavy Monday. На радио «Максимум». «Максимум».
0: В 1997 году брат и сестра Реджи и Лиззи Хейл создали группу Hellstorm. Изначально она задумывалась как христианская рок-группа с программой против наркотиков, секса и насилия. На это они и сделали упор в те годы. С тех пор прошло много времени, и Hellstorm выпустили немало крутых альбомов и даже получили Грэмми. И до сих пор играют классное музло. Сегодня, скажем, мы послушаем трек Hellstorm, который называется Freak Like Me с альбома The Strange Case Of...

Это были Hellstorm Freak Like Me в программе Heavy Monday. Мне кажется, у нас получился отличный выпуск с группами женским вокалом, не так ли? Надо будет как-то повторить. Ну а пока пора спать. Завтра же на работу с утра. Свежий выпуск программы будет в понедельник в 23.00. Меня зовут Сергей Хоббит, и я желаю вам отличной трудовой недели. Услышимся. Всем металл! Heavy Monday.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Young the Giant. Evergreen.

открываем новую музыку уже 35 лет. Новое. Прямо сейчас. Ice Nine Kills. Twist in the Knife.

Радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.